следующем дую на какая рассудающим днём, летящим театр свайл на Сперпара. Радио Статус Капсель.

будущем дую на Гагарин сюда еще не в будущем театре свалил на Сперпара. Радио Статус Капсель.

будущем дую на ГГРС Удачнё, в будущем театр свалил на Сперпара. Радио Стотис Капсель.